0: тут «Живи Беларусь».
1: Снег. Город губляє зрок, крок у змрок от светла и знов.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Одно нелегальное,
3: другое нелегальное.
2: Але по

глубине эко полнится спокоем от пестровая. Отбиток месяца на хвалях в озеро. Не верится, что закрануло за живое. Долю, что тут деется, пасуя, я тут свой. На золку стелится ширмой, роса не прыгнет наша почва. Водку кишерых я сел в гулянье у рэхом самая ночь. Она полями кружляя пусел, в промене слепь с небожи. До горелые трески я скинул и далее поклон.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Белоруссии 8-я, у Польши 7-я година. Демократичные силы Белоруссии створать працовную группу в питаниях безопасности. У так званый список экстремистов додали жихара Витебска Дмитрия Литвина. Минфин обвестила про продаж облигаций на 70 миллионов рублей. Ставка вызначится на аукционе. У студии с новинами Анна Шайковская. У объединенном переходном кабинете поведомили об проведении нарады с уделами Светланы Тихановской, представников ее офису и кабинету, координационной рады, организации «Белый пол» и международной экспертной инициативы «Айсанс». На этой встрече обмерковали питания, связанные с махчимой эскалацией вокруг Беларуси. Особную увагу скировали на анализ ситуации в сфере региональной безопасности. По поводу удельников нарады існує шарах прикмет, которые могут свідчить про подрыхтование толку режима Путина до чергового этапа эскалации. У связи с этим выказали оценку, что існує высокая імовірність утягивания территории Беларуси режиму Лукашенко у этот сценар. А прача того, разглядели питання підтримки белорусских доброохотников и коммуникации с международными партнерами. Особные акценты зробили на необходимость взмацнення працы с Украиной, а так само на обмеркование того, яким чином белорусские демократичные силы могут практично допомогти Украине. По выниках встречи достигнутая домовленность об створении постоянной працовной группы в питаниях безопасности, а так само об еще больше щельной координации помеж ключевыми структурами белорусских демократичных сил, означается у поведомлений. У так званый список экстремистов додали жихара Витебска Дмитрия Литвина, який ранее подтримывал оппозицию, а после снимал образливое видео про яе. Его осудили по поводу артикула «Распальвание ворожести». Верогодно, ему призначили хатнюю химию, поведомляя правооборонный центр «Весна». После службы в войску и працы конвоиром у колонии «Видьба-3», он долучился до президентской кампании Татьяны Короткевич, сбирал подписи в рамках кампании «Говори правду», был назиральником на выборах, публично подтримывал оппозиционный рух. През некоторый час Литвин стал открытым критиком оппозиции. Он публиковал видео и тексты с образами на адрес витебских активистов БХД, а так само распаўсюджваў резкие выказывания супрать католической церкви. Тады представники БХД звертались у прокуратуру с просьбой дать правовую оценку ягоным публикациям, однако гэта не привело до криминального переследу. Позднее Литвин почал публично выступать за православную монархию, публиковать материалы про теории змовы и хуткий апокалипсис, а так само критиковать державный лад, пиша Витебская «Весна». Минфин обвестила про продаж облигаций на 70 миллионов рублей. Ставка вызначится на аукционе. По поводу информации ведомства, максимальный объем выпуску номер 409 – 70 миллионов рублей. Кошт одной облигации – 1000 рублей. Каштовные папиры будут эмитованы на 2 года, на протягу яких планируется 4 раза выплатить процентные доходы. 14 студеня и 14 липня 2027 года и у тыя ж даты 28 года. Ставка процентного дохода устанавливается на увесь термин оборачивания облигаций в ходе проведения аукциону, поведомляя Министерство финансов. Обмежевание на наведывание лесов уведены в 4 районах на полудни Беларуси, свечать даденные интерактивной мапы на сайте Министерства лесной господарки, пиша Позирк. Говорка про Брагинский, Житковицкий, Лельчицкий и Хойницкий районы Гомельской области. Обмежевание означает, что в лесы нельзя заезжать на автомобили и разводить там вогнище, але доступны шпацыры и сбор ягод да грибов. Больше новин узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня на белорусско-польском помежье переважно облачное надворье. Во всем регионе прогнозуются короткочасовые опадки. Максимально в день температура по ветру прогреется до 20-23 градусов со знаками плюс. Атмосферный тиск выше за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: Багаслоўная праграма «Крыначка». Пропаведь на біблейскія тэмы. Запрашае айцец Георгій Рой.

0: Христос у воскрос!
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Константинополь. Сусветный патриарх Варфоломей у четвер 9 липеня наведал богословскую школу Халки. После молитвы у Кафаликоне монастыря Святой Троицы патриарх и архонты поглядели помешканне школы. Керовники проекта проинформовали их об ходе реставрационных работ, завершение яких чекается у найближайшей будучине. На мероприемстве присутничали делегации администрационного комитета монастыря под старшинством старейшины митрополита апостола Деркийского, а так само генеральный консул Греции у городе Константинос Кутрас. Патриарх Варфоломей выказал задоволенность процессом реставрации, якая значно полепшит исторический будинок Халкинской богословской школы. Сербия. Архиерейский собор сербского патриархату выказал рашучий протест у сувязи с рашением округового суда Любляны. Даденный судовый орган присудил патриарха сербского Порфирия до 4 месяцев позбавления воли умовно с установлением испытного термину. Гэтые вердикты были вынесены по пропанове прокуратуры округового суда Любляны у межах спрощенной або поскоренной судовой вытворчести. Священный собор епископа у сербской церкви официально охарактеризовал гэтые судовые рашения как скандальные. Представники патриархату подкреслили, что вынесение подобного присуду у дочинения до предстоятеля сербской православной церкви у Словении отбылось без попереднего поведомления обвинуваченных. Больше за то, подчас даденного разбору патриарху Порфирию и представникам Люблянского приходу не было представлено законного права выказать свою позицию, дать показания або организовать оборону. Поводле материалов прокуратуры Любляны справа дотычится периоду, коли патриарх Порфирий был митрополитом Загарбско-Люблянским. Былый святар Люблянского прихода Желька Лубарда заявил, что на протягу нескольких годов подвергался систематичному психологичному тиску и переследу, мобингу от своего настоятеля. Тиск, поводле его словов, отбывался при уделе керовництва Загарбско-Люблянской митрополии. На этой подставе прокуратура у студеня 2026 года высунула обвинувачение супрать патриарха Порфирия як физичной особы, а так само супрать Люблянской церковной громады як юридичной особы. Гана. У четвер 9 липеня у Акры отбылся суместный сход духовенства митрополии Ганы и сябров Ассоциации православной молоди краины. Мероприемство почалося одразу после завершения ранешнего богослужения у кафедральном соборе переменения Господнего. Сустреча прошла под старшинством митрополита Акрского Даниила. На сходе обмерковывались актуальные питания, которые тычатся дальнейшего развития церковного життя, координации совместных намаганий духовенства и миран, а так само умацывание роли православной молоди у деятельности местовых громад. Удельники надали особую увагу подтримке молодевых инициатив у Гане. Митрополит Даниил отзначил важность активного уделу молодого поколения у житті парафии и умацывания христианских каштовностей. Сход посприял поляпшению взаимодействия помеж священнослужителями и молодыми активистами, вызначивши ключевые керунки для будущих программ и пастырской працы православной митрополии у регионе. Канада. На минулым тыдні у столице Канады Оттаве прошла штогодовая молодевая православная ассамблея. У мероприемстве приняли удел больше за 170 юнаков и девчат из всей канадской архиепископии Сусветного патриархата. Программа включала молитвы, обмеркование питания веры, наведывание рынку Байоарт и танцевальный вечер «Ночь у Санторини». Завершилась встреча боской литургией. На ассамблее присутничали духовные керовники молоди и канадское духовенство. Подчас съезда был обран новый национальный совет молодевой православной организации Канады на чале с президентом Катериной Скленцес. Організатори виказали подяку архієпіскопу канадському Сатиріюсу, грецькій громаді Атави за гостинність і підтримку. Молдова. Сьогодні у Кишиньові пройде урочиста церемонія інтронізації митрополіта Бессарабського Антонія. Чин інтронізації почнеться після боскої літургії у столичному храмі трьох святителів. Богослуження узначаліть митрополіт Молдавський і Буковинський Феофан, сумісно з ієрархами Священного Синода Бессарабської митрополії, а так само іншими священнослужителями Румунської православної церкви. У гэтай гістарычнай падзеі прымуць удзел прадстаўнікі центральных і мясцовых органаў улады, грамадскіх інстытутаў, грамадзянскай супольнасці і шматлікія вернікі. Раней Бессарабская митрополия опубликовала официйный зворот с закликом до усяго духовенства, монахов и миран принять удел у этой значной подеи. Митрополит Антоний, який до опошнего часу займал посаду епископа Бельцкого, был обраны на служение архиепископа Кишиневского и митрополита Бессарабского подчас поседжения священного синода Румынской церкви 2 липеня. Болгария. Священный синод Болгарской православной церкви на своем поседжении на минулом тыдне принял шерег ключевых административных и духовных решений, накированных на упорядкование внутреннего життя епархии. Иерархии затвердили новые адукационные программы для духовных академий и недельных школ, что связано с необходимостью активизации катехизаторской деятельности сирот молоди. Особливую увагу синодалы надали координации выдавецких проектов и выпуску осветницкой литературы для широкого кола читачов. У официйным звороте архипастеры подкреслили важность строгого захования каноничного парадку во умовах глобальных социальных выкликов сучасности. Синод закликал святарство на местах узмацнить социальную працу на приходах и развивать доброчинные инициативы для допомоги бедным людям. Усе принятые синодом решения накированы на умацаванне институционного авторитета болгарской церкви, захование ее традиций, а так само на активизацию духовного життя православного громадства. Украина. Во Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры прошли урочистые богослужения, промеркованные до знаменальной историчной даты 975-годия с дня заснования этой старожитной православной обители. У святочных молитовных сходах и боских литургиях приняли удел шматликие представники духовенства, монахи, а так само паломники, якія прибыли из разных регионов Украины. Мета гэтых урачыстасцей – малітоўна ўшанаваць памяць заснавальнікаў лаўры, прападобных Антонія і Феадосія Пячэрскіх, чые працы заклалі падмурак усходнеславянскага манаства. Падчас юбілейных мерапрыемстваў арганізатары акцэнтуюць увагу на выдатным духоўным і культурна-гістарычным значэнні абіцелі, як калыскі праваслаўя. Эстонія. Міністерство внутрішніх справ Естонії офіційно встановило для Естонської православної церкви Московського патріархату 6-місячний термін, на протягу якого релігійна організація обов'язана цілком спинити усі канонічні і адміністраційні зв'язки з Російською православною церквою. Даденное потребование уладов аргументовано меркованиями национальной безопасности и намером цалком выключить внешний политический уплыв с боку Москвы на религийные институты внутри державы. За отведенные полгоды Эстонская православная церква Московского патриархату повинна унести радикальные змены у свой статут, официально зафиксовавший свой незалежный статус. Эстонские державные органы мают намер жестко контролировать этот процесс, заявляючи, что махчимость законного продолжения деятельности церковных структур в Украине напрямую залежит от выполнения этих умов. Керавництво местной церкви опынулось перед необходимостью принятия складанных юридичных решений для захования своего статуса.

Найди мне сирот болот. Найди мне дешеры пыль. С мироным тенем зморок покрыл светло. И мы

0: Зараз яким чином можна до вас потрапити?
1: Я думаю, що ліпше за все написати нам у особистые у Инстаграме, у Фейсбуку, запитаться про все наши... Зараз у нас есть группа «Белого спеву», группа вось, профессийная моя.

0: Нечто новое.
1: Ак 8. Паскаль Бидоа в записи «Plain Lun» удельничали так само Марися Осу, увага, лондонская арпистка, якая походит с Польши, де Сарати Корвар и Дуду Куате. А перед нами черговая вельми экспериментальная супраца Хана Пил и Бэйбэй Ванг записали супольный дебютный альбом «The Endless Dance». Бэйбэй Ванг – это китайская перкуссионистка, а Хана Пил – полночно-ирландская продюсерка, але так само радиоведучая. Гэты альбом просто жемчужина. То я, як гуляе сваім голасам Ванг і як гэта спрацавала з прапановамі Піл, як арганічна спалучана проста мёд. У пісні «Awaken the Insects» голас яшчэ суправаджаюць бамбуковыя клапчыкі, якіх называюць «Куайбан». Пакіну вас з гэтымі артысткамі.
2: Лако,

Eksperymentalna, progresywna i organiczna jeszcze Hanna Peel i Baby Wong z albumu The Endless Dance u efiry Białoruska Radio Racja. Сегодня на завершении будет еще одна песня «Offering to the Beast», але теперь, крыху размякчу напружение после встречи с этим чудовным дуэтом, Cinnamon Gum, это польский выканавца, который записал альбом «The Cinnamon Show», захапляючи się американским гучанием, уласнованным 70-х годов. И он по поводу программы завершает третий день фестивалю «Сход культуры» с живым выкананием этой программы, а тому, что это... Zapisana je się u analogowym styli. Wielmi chciała się z wami i tym podzielić się.

0: сусветный хит тыдня.
1: Backstreet Boys представили новый сингл «Bottle Up», який уводит у саундтрек анимационного фильма «Щенячий патруль». Это яркая поп-композиция с танцевальным ритмом, запоминальным припевом и фирмовыми гармониями гурта. Песня померкована до выхода нового полнометражного мультфильма про «Щенячий патруль», сусветная премьера якого отбудется 24 липня. Ее авторами стали Эд Ширан и Саван Катеча, которые уже неодноразово створали хиты для сусветных поп-зорок. Backstreet Boys – «Bottle Up» на хвалях Радио Рация.
2: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку rация.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: сусветный хит тыдня.
1: Анастейша выпустила новую версию своего хита «Left Outside Alone» у симфоничном гучании. Композиция объединяет могутный вокал спевачки, рок-поп-мелодику и масштабное оркестровое аранжирование, надающие знакомые песни новое эмоциональное дыхание. Сингл стал первым попередником альбома «Symphonic Revolution», который выйдет в листопаде 2026 года. В новом проекте спевачка переосмысливает свои главные хиты разом с симфоничным оркестром. Анастейша, «Left Outside Alone».
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на радио «Рация». Усё, что треба, только зайти на сторонку «Рация.ком», знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Альбом тыдня.
1: Про новую кружилку Deep Purple «Splat» порозмовляем сегодня в рубрице «Альбом тыдня». Deep Purple – легендарный британский рок-гурт, заснованный в 1968 году. Коллектив лічиться одним из главных створальников хард-року, и оказал велизарный вплив на развитие тяжкой музыки. Менавіта Deep Purple подарили свету такие классические композиции, как «Smoke on the Water», «Highway Star» и «Child in Time», которые стали саправдной классикой рок-музыки. За больш чем 5 десятигоддзяў гурт выпустил десятки альбомов, был включены у залу славы рок-н-роллу и остается одним из самых авторитетных коллективов жанру. Сегодня у складе выступают вокалист Иэн Гиллан, бубнач Иэн Пейс, басист Роджер Гловер, клавишник Дон Эйри и гитарист Саймон Макбрайт.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полдень, у Польши 11-я година. Российским арышнику знайшли детали из Беларуси. Тихановская и амбассадар Ирландии у Польши мерковали проведение двухбаковой конференции в осень. Верники православной церкви отзначают свято апостола у Петра и Павла. У студии с новинами Анна Шайковская. Украинские специалисты проанализировали обломки российских ракет «Арышник» после удара по Днепру в листопаде 2024 года и у Львове сёлета в студени. Им удалось установить, кто вырабатывает электронные компоненты для баллистичной ракеты средней далекости. Про это говорится в доследовании Незалежной антикоррупционной комиссии. В ходе доследования специалистам удалось идентифицировать около 470 электронных компонентов, вырабленных 25 подтвержденными предприемствами России и Беларуси. В материале сгадываются еще 4 вытворцы, але покуль кончаткова не подтверджена, ці мають дочинение не до вытворчести ракет. Цепольные мероприемства у период ирландского старшинства у Ради Евразвязу, а так само проведение в осень ирландско-белорусской конференции совместно с Министерством замежных справ Ирландии обмерговали в Варшаве Светлана Тихановская и амбассадор Ирландии у Польши Патрик Хоги. Как поведомляет пресс-служба Тихановской, баки обмерковали военно-политичную ситуацию в регионе, вызволение политвязнев, поддержку белорусской культуры и независимых СМИ, инструменты притягнения режима Лукашенко до отказности. Демократичная лидерка подяковала Ирландии за поддержку белорусских демократичных сил, а так само за допомогу независимым медиа и правооборонным инициативам. Особенно отзначила поддержку охвяров репрессий у Беларуси праз Международный гуманитарный фонд. У так званый список экстремистов додали жыхара Витебска Дмитрия Литвина, який ранее подтримывал оппозицию, а после здымал образливое видео про яе. Его осудили поводле артикула распальвания ворожасти. Верогодно ему призначили хатнюю химию, поведомляя правооборонный центр «Вясна». После службы у войску и працы конвоиром у колонии «Видьба-3» и он долучился до президентской кампании Татьяны Короткевич, сбировую подписи у рамках кампании «Говори правду», был назиральником на выборах, публично подтримывал оппозиционный рух. През некоторый час Литвин стал открытым критиком оппозиции. Он опубликовал видео и тексты с образами на адрес витебских активистов БХД, а так само распространял резкие высказывания супрать католической церкви. Тогда представники БХД звертались у прокуратуру с просьбой дать правовую оценку его публикациям, однако это не привело до криминального переследу. Позднее Литвин начал публично выступать за православную монархию, публиковать материалы про теории змовы и худки апокалипсис, а так само критиковать державный лад, пиша Витебская «Вясна». Минфин обвестила про продаж облигаций на 70 миллионов рублей. Ставка вызначится на аукционе. По поводу информации ведомства, максимальный объем выпуску номер 409 – 70 миллионов рублей. Кошт одной облигации – 1000 рублей. Каштовные папиры будут эмитованы на 2 года, на протягу яких планируется 4 раза выплатить процентные доходы. 14 студеня и 14 липня 2027 года и у той аж даты 28 года. Ставка процентного дохода устанавливается на весь термин оборачивания облигаций в ходе проведения аукциона, поведомляет Министерство финансов. Сегодня верники православной церкви отзначают свято апостола Петра и Павла. Это одно из наибольш важных христианских святов, якое ушановывает двух першаверховных апостолов. Гэты день завершает Петровы пост и лечится початком жнива и сапраўднага лета. Больше новина узнайдите на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Чарговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта были новины, а зараз надворье.
2: На белорусско-польском помежье чекается воблачное с прояснениями надворье. Во всем регионе прогнозуются короткочасовые опадки. Максимальное удение температура поветра прогреется до 20-23 градусов со знаком плюс. Атмосферный тиск выше за норму.
0: Радио «Рація». Першее трансграничное радио FM.
3: All human rights for all. Високий ропос жмогу стейсис висіємс.
4: Права чоловіка для всіх.
5: Всі права людини для всіх.
6: Усі права чоловіка для всіх.
7: Вясна. Правоборонча передача на білоруським радіо «Рація».
8: Вітаю поважаних слухачів у навольних хвалях білоруського радіо «Рація». Ви слухаєте правооборончу програму «Вясна». З вами її ведуча Єва Берділовська. Ну а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. Сусвітній конгрес супрацьмиродного покарання пройшов у Парижі. На ім побивала і міжнародна секретарка білоруського національного молодівого совєта «Рада» Юлія Ралко. З нею ми і поговоримо. Говорили у рубрице «Комментар».
9: 300 человек были покараны смертью у Республики Беларусь. И половых этих людей – это люди от 18 до 31 года. Тобок менавіта молодь.
8: Правоабарончий центр «Вясна» випустив аналітичну справоздачу про ситуацію з правами чоловіка у Білорусі за червень 2026 года. Коротко про те, що у ЙОІ ми почуємо у рубриці «Правоабарончий словник». А рубрика «Питанка» присвячена питанню, як усприймається людьми справедливість. На гэтае пытанне адкажуць праваабаронцы і псіхолаг. Усё гэта пасля музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рація».

0: Вясна. Правабронная передача на белорусском радио Рация. Апытанка.
1: При микрофоне Ева Бардзіловская. Як мы говорили у попередней рубрицы, правоабарончий центр «Вясна» опубликовал справоздачу про ситуацию с правами человека в Беларуси за червень 2026 года. Як отзначают правоабаронцы, в Украине и надалее притягиваются жорсткий державный террор, системные репрессии, накированные супраць политичных оппонентов, удельников протестов, журналистов и правоабаронцев. А те люди, которые зазнают это на себе, а у першую чергу былые политвязни, сподеются и чекают тех часов, когда наступит справедливость. Але як успрымается людьми справедливость? Про это мы поговорили с

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я, у Польши 13-я година. Беспилотники ударили по нафтоперапрацоўчым заводе у Самарской в области России. Демократичные силы Беларуси створяют працоўную группу у питаниях безпеки. Памерамерганский сенатор Линдзи Грэм. У студии с новинами Анна Шайковская. Беспилотники ударили по нафтоперапрацоўчым заводе у Самарской в области России. Поводле поведомления у российских и украинских мониторинговых ресурсов на территории Сызранского нафтоперапрацоўчага заводу вспыхнул пожар. Официально российские улады не подтвердили, что атакованы был менавіта НПЗ, але поведомили про пошкоджанні промыслового прадпрыемства и жилых домов. Поводле попередних оценок аналитиков, удар мог пошкодить установку, якая забеспечивает каля трацины першасной перапрацовки нафты на заводе. Это уже как минимум третья атака на Сызранский нафтоперапрацовчий завод сёлета. Одночасово дроны атаковали и Ростовскую в область, где отримал пошкоджений танкер у Азово-Черноморским морским канале. У объединенном переходном кабинете поведомили об проведении нарады с уделом Светланы Тихановской, представников ее офису и кабинету, координационной рады, организации «Белый пол» и международной экспертной инициативы «Айсанс». На этой встрече обмерковали питания, связанные с махчимой эскалацией вокруг Беларуси. Особную увагу скировали на анализ ситуации у сферы региональной безпеки. По воде удельников нарады існуе шарах прикмет, которые могут сведчить про подрыхтовку режима Путина до чергового этапа эскалации. В связи с этим выказали оценку, что існуе высокая имоверность утягивания территории Беларуси режиму Лукашенко в этот сценарий. А прача того, разглядели питание поддержки белорусских доброохотников и коммуникации с международными партнерами. Особный акцент сделали на необходимости усмотрения працы с Украиной, а так само на обмеркование того, каким чином белорусские демократичные силы могут практично допомогать Украине. По выниках встречи достигнутая домовленность об створении постоянной працовной группы в питаниях безопасности, а так само об еще больше щельной координации помеж ключевыми структурами белорусских демократичных сил, означается у поведомлений. Справу подозреванной у шпионажа белорусской журналистки Кардаш перенакировали у Шаўчэнкаўскі районный суд Киева. Першапачаткова процесс было доручено вести Подольскому районному суду Киева, але там ніводзін судья, який спеціалізуецца на кримінальних справах, не має допуску до державної таємниці, а у справі маються нерассекречені докази. У документі не розкривається ім'я фігурантки, але на тое, що говорка іде менавіта про Кардаш, указують околічності інкримінованого злочинства. Обвинувачаная працаўладкавалася у координационные штабы по пытаниях обыходжения с военнополонными ГУР Министерства обороны Украины. Знаходящийся по месцы працы, систематично сбирала секретные известки с метой их дальнейшей передачи представникам КДБ. 4 травня агентство «Укринформ» со спасылкой на координационные штабы по пытаниях обыходжения с военнополонными поведомило, что Минск пропонуя включить Кардаш в один из обменов Москвы с Киевом. Американский сенатор Линдзи Грэм, сябра Дональда Трампа и автор закона про 500% пошлины для краин, которые гандлюют с Россией. Ему был 71 год. В офисе политика поведомили, что причиной смерти стала раптовная короткочасовая хвороба. 10 липня Грэм наведал Украину и встретился с Владимиром Зеленским. Тогда он заявил, что Белый дом подтримал законопроект про, цитата, «пекельные санкции». Супраць Росіі. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца кароткачасовыя ападкі. Максімальная ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 20-23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае. Трансграничное радио FM.

0: Ну, нават октябрьский праз А по-белорусски, а, да. Это за все выглядит
1: досить дико. Ну, хотя с іншого боку, Трасянка – это наше все, да. Там вельми люди соковитые размовляют на трасянце. Популярное самое слово – «аны».
0: «Аны»?
1: «Аны», то есть «они». «Аны» – это вот сплошь везде. «Аны», «комарей», «звездей», да, вот такие обороты. Это... «Запиток».
0: На, мне здається, комарей.
1: Манаез.
0: Мне здається, комарей, здається, так кажуть повсюль у нас.
1: Не ведаю, ну там вот популярно, комарей. Ну такое вот, все послухаешь. Ну, свой особливый край. Ну просто приезжай, собирай фольклор. Але ж живем и боимся. Як гэты лимон перетворить у лимонад?
2: Я работаю ментом, зовут меня Василий. Имя не Дубинка, его стырить попросили. Ну и что, что проиграла Лукашенко свете? Для

дадуть за газ. Зробім страляніну, людям ми не дадім нашу країну. Не висовуйтеся, бережіть сраки, нам сказали не глушить навод у тазаки. Ми нічого не боїмося, окрім народу, а народ нам хоче хорошо начистить всю морду. Жонки наши не выходят, детям нашим страшно. А что будет, коли у лета канет лидер Саша? Ох, не бей, народец, нас, не кидай за краты. Мы ж не ведали обставины, мы не виноваты. Ох, не бей, народец, нас, не кидай за краты. Пошадите за макары, вы же ж... Это, демократы, в конце концов.

0: Шенка Свете. Нам сказали не глядеть правду в интернете.
1: Первое, что про Ксябский было чутно, это «Я из деревни, я из вёски». Вот это клип, может, помнишь. Первый миллион проглядов в Ютубе. Пит не ведая, скиньте ему посылку. Так это я заработал. И тогда нас уже, вот тогда уже, я зрозумел, что я могу больше, чем эти все чиновники. Но вот что мне эти чиновники, но вот что мне эти идеологи. Коли я творчая личность, могу так заработать, как поверх ваших голов все пролетело, и не буду запытывать вас, можно ти нельга. И они тогда обосрались и вельми добры, и не ведали, что робить. Ну, коли ты не у теме, то я тебе не ведаю, как это потлумашить.
2: Махчима, я одиный не у теме, махчима, я таки одиный в Украине, але махчима, нас таких кольки, тому буду пытаться далей. Раскрый тему для тех, кто не у теме.
1: Значит, во всем виноват Сергей Михайлок, который показал, как правильно треба реагировать на всю, на весь этот сюрреализм. Сергей Михайлок, ранний Сергей Михайлок, и он глядел на это все весело и просто. Короче, прикалывался, здековался. Саша и Сережа были такие, такая передача персонажей. Вот они, это типовые рудобельцы. Вот они сидят, вот так размовляют про высокое, типа про низкое.

0: И в свой час у меня был сябр Василь Каченя. Мы с ним начали читать местовую районку. Я не про то рассказываю, а про другое, про Радомельскую показуху. Мы стали читать им местовую районку и смеяться с того, что там написано, вся эта пропаганда. Там с помылками, с этими, с ментальными помылками некими, с идеологичными, с историчными. Что попало было. И мы это ржали и сочиняли еще песни. И вот тогда до нас пришла популярность. Вот. А дагэтуль я сочинил патриотический рэп «Я из деревни». Ее исполняла юная пионерка, из якого она класса там была. Не помню, 7-го, 7-го, наверное. Ксения Дзигелька. Она вельми была послухмяная девочка и поверила взрослым. И спела весь этот бред. Ну, как он бред был? Это были те нарративы, якими нас кормила пропаганда. Пропаганда, да? И вот оно выстрелило. 1 000 000 проглядов. 2012 год, красовик. Навод померкло то, что Статкевич вышел, тогда его выпустили. Из этого, из Москвы телефонуют. Из Москвы телефонуют. Где у вас аэродром есть? Мы сейчас прилетим, интервью будем брать. Такое было вот, короче, замес. А ты про это не ведаешь, да?
1: На мой сором, я соправды.
2: Привет, братья! Здесь и сейчас Ксения Дзигелька. Я люблю вас!

0: Мало цього ведаю.
1: Ти тоді на гітарі грав просто, нічого, нічого. Ти мені як і завжди. Короче, я що хотів сказати, що я паразитирую на хибах системи. Вот эти все песенки, пасквили, а на личности приходишь на особу и здесь декваешься, смеешься, смеешься. И вот так мы же мы с Маргаритой робили. Я кажу, давай прямо адресовать с этим всем людоедам про то, что мы их думаем. А люди, как было бачно, подтримали нас. Зараз уже это не актуально, потому что уже кольки не смейся, ситуация не меняется. А тогда еще был импет, что все худко поменяется, можно с них посмеяться и поржать. И это, саправды, давало некого морального, моральной переваги над лукашистами. Я ж, у меня стиль такий, насмехаться, насмешка. С того, с той речисности, какая я, научил этому меня Михалок со своих песен и с передач Саши и Сережи. Вот они там что-то ржались с этим, с Хацкевичем. И это два персонажа, яких они показывали, это типовые рудобельцы. Вот они так размовляют, так на все глядят, так вот думают. Мы со своим сябром Василем Каченем взяли местовую районку, червоные кастрычнички, стали читать уже эти артикулы. А в этих артикулах что попало? Что попало? Эту районку никто не читает. Вот, например, когда у часы, когда была Валентина Шлопакова, ныне это самое, по делам райвыконкама, она там головная, а когда она была редакторкой, то она писала такие заголовки: «Снисхождение неуместны там, где неуместны». И либо «Птицы улетели, а с ними проблемы». И хочется почитать сразу вот этот артикул. Мы читали и ржали. Они крыудились постоянно. И мы такие стали популярны. Мы еще и песенки всякие придумывали перед передачками. Вот. А потом, до этого, я зарабил патриотичный рэп. «Я из деревни» называется. Ксения Дигелька выконывала ее. Семиклассница, напевно, тогда. Послухмяная девчинка, которая доверилась дорослым, и рассказала весь патриотический, идеологический нарратив, на який нас сыпался с телебачення и газет. Так вот, не сподобалось чомусь местовым так, чиновникам и государственным деятелям. И они нас начали звольнять, потом восстанавливать, нас директрисы. Три раза так зробили. В итоге сказали, будем хвалить.
0: Скажи, а где ты працевал? Куда, откуда звольнять?
1: З дома этих, дома дитячей творчести. Там я был аккомпаниатором. Вот, оттуда звольнять. Каратей, решили хвалить яны гэты патриотический рэп. Нам телефоновали из Москвы. «Комсомольская правда», сдается. «У вас там есть аэропорт, мы зараз прилетим, возьмем интервью». Короче, такой был замес. 2012 год, красавик, навод померкло то, что Статкевича выпустили на фоне гэтага, гэтай падзеі. Першы мільёны прагляд у беларускім сегменте Ютуба. Я тады зразумеў, что я молодец, что я могу не бояться, что я повинен не бояться, я повинен творить. Потому что людям гэта падабаецца. Ну так, красная зелень, гэта як бы тая ж концепция.
0: Ну я чу, уже чырвоная зелень.
1: Ну, красная зелень, потому что это тросянка.
0: Я хотел бы доведаться, как ты трапил на эту посаду аккомпаниатора. Что это такое? Как можно в вашем селе, в поселку, как можно трапить на такую высокую посаду? Что это такое?
1: Ранее я скончил технар гомельский по технологии дизайн мебельного производства. Я ни день не працавал на этой мебельной вытворчестве, потому что я николи не любил мебель. Я просто как в армию не пойти и пошел учиться. Я приехал в свой поселок, уладковался станочником у Лясгаз, полторы там года перекладывал дощечки, ну просто с одного станка на инший. А потом мне надокучило, соседки сказал, возьмите меня куда-нибудь у какую-нибудь творческую специальность, например, у Дом дитячего творчества. Отчинился только тогда Дом дитячего творчества. И я вёл кружок рисунок і живопись. Я рисував, ну я повинен був вчити рисувати діток. А я їх не любив рисувати, тому що ну, я вмів рисувати, а мене ніхто не вчив. Як їх вчити, я не ведаю. Я сам за їх рисував, короче. Перемагав у конкурсах. Перемагав. Потім говорю, ну не можу, приведіть мене на це, на это, фонограмки шукать какие-нибудь, на утренники. Ну, перевели. Я уже там детей учил гитарки. Вот гитарки мне уже подобалось. Мы уже там посочиняли песенок всяких про школу. Уже можно что-то было показать. Ну, вот один такой. А я уже на тот момент все умел. И в Word картинку уставить, и написать нечто, и придумать, и вершик некий. Я уже был на расхват по всем специальностям. У меня там, я все работы творил, потому что тетки не умели с компьютером працевать. А вот приходит замова на конкурс. Я лидер. Вот первая ассоциация у тебя какая у Беларуси? Кто может быть лидером?
0: У меня не пытайся. Я завсёду был сбоку от громадства. Я когда глядел на этих лидеров...
1: Ну один же не.
0: У меня и у им... Я не бачу в им харизмы.
1: А, не, это у тебя личное. А у им харизмы чрезмерно, просто хапая.

0: вами говорит автоответчик. Оставьте, пожалуйста, ваше имя и номер телефона. Мы вам перезвоним.
1: Это беспокоит вас, Андрей Паук. Здравствуйте. Впечатлен вашим дарованием, талантами, сочинительством. Хочу с вами сотрудничать. Перезвоните мне, пожалуйста, с наилучшими пожеланиями, Андрей Паук.
2: Вот я на его так само поглядел. Кто у нас лидер? Кто может быть? Поэтому песню написал под его. Чтобы такая девчинка какая-нибудь или пионерка сочиняла, это, восторгалась нашей страной и всеми достижениями. Вось. Вот так я попал на аккомпаниатора.
3: С этого момента подробязней. Як ты начал играть на гитаре? Что тебе натхняло? Чому? И як у тебе з'явилися думки про то, что треба писать песни, рэпы? И какая твоя была первая гитара? Больше-меньше так, широко. Бо про гитару это мое.
2: Я памятаю, что в детстве, еще когда был у початковых классах, я брал палку такую какую-то плоскую дома. Этой палкой мать под шкафами, под канапами там нечто вытирала. Я брал и имитовал игру на гитаре. Я, наверное, здесь типа телебачению убачил, что так можно. И мне так это подобалось просто. Я не чул музыки, але мне подобалось, что мои руки чимсь заняты. И вот, когда я поступил в той технар на деревоопрацовку, я тогда откладывал то, что мать давала мне на ежу, и купил на рынку гомельском первую гитару акустичную. И я на ней стал тренироваться.
3: Тогда еще были такие. Я спыню тебе на секунду, что это была за первая гитара?
2: Я на 10 была в Украине, сдается, выраблена. Мне так сдается. Там мне что было написано. Некое место украинское. Я еще переживал, мол, у меня слуху нема. И стал аккорды учить. Тогда еще были такие маленькие книжечки, самоучитель на гитаре. И там всякие песенки ты подбирал. И потом я зрозумел, что я соображаю, что и как потребно в музыке менять аккорды, и чему есть некие закономерности у гэтым. И тогда я уже стал некий досвеченный, научился.
3: Скажи, пожалуйста, это вельми істотный момент. Ти был у тебя какой-нибудь наставник? Як наогул, вот первый аккорд, як наладить гитару? Вот гэты, ну, зараз-то все зрозумело. Можно залезть просто на YouTube, школа Пита Павлова, граем, и там первый крок, як наладить гитару, як поставить струны, и так далее, як притиснуть аккорд АМ. А як было у тебя?
2: Ну, у меня, я боялся, прежде всего, что я не смогу я настроить. И, здається, не было у меня никакого

0: тюнера тады. Але мне показали, здаецца, хлопцы, вот это на пятом ладу, як треба, каб гучали аднолькава струны у унисон. И тады я соображал, что, может, оно не было настроено под... Докладно под ля и под ми, але относно струн, все струны были добро настроены. Потом я уже зразумел, как это працуе. У меня не было учителей, окромя тих хлопцев, которые уже умели играть в общаге, нечто показывали. И я этой аппликации запоминал этой мелодии и просто повторял. Бывало такое, что я играю 5 минут, у меня ничего не отрымливается, я кидаю гитару. Хожу еще раз 5 минут, и снова я беру, потому что хочется руками заняться. И вот, быцем бы, уже надокучило, а все равно руки брали сами гитару, играли, покуль я не научился.
1: Знаешь, Андрей, это моя тема, я от тебя не отчаплюсь, покуль ты мне все-таки не расскажешь подробязности. Бо еще раз, вот ты у себя в интернате зауважил хлопцев, какие играют некие песни. Что это были за песни? Мы с разных с тобой поколений музычных, какие первые были песни, какие первые, самый первый крок, вот самое первое, что ты выучил, что вот ты взял гитару и начинаешь, что это?
0: Первое, я это не дивно, первое меня натхнил на слово под музыку, под аккомпанемент Высоцкий. Его поэзия натхнила меня, потому что это формировало певный настрой в голове. А потом опынулось, что музыка вогуле это аудонаркота, и ты можешь манипулировать этим настроем со своими слухачами. И больше за все мне хотелось привабить девчин тем, что я играю на гитаре. И это была еще одна головная причина. И у меня это таки отрымалось, когда я играл. А потом я стал им нечто присвечать там еще, так-сяк, некие частушки. Первое, а что играли хлопцы? Хлопцы играли русский рок. На границе ключ переломлен пополам. Классика тогдашних годов. Повесил что-то на спинку стула, что-то там музыкант, вот это вот. Это играли. Агату Кристи играли, там сказочная тайга. Потом мы играли уже у себя в Октябрьском «Короля и Шута». Все это вот, прогоняли все эти дивные казки. Ну вот такое. «Металлику» мы не играли, но только если вот этот медляк, вот этот риф все выучили и не гоняли.
1: Який риф?
0: Ну, пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ба-бам-бам, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Как она называется там?
1: Nothing else matters.
0: Вот это, я не знаю, как это переводится. Думаю, что ничего пошлого.
1: Ничего. У меня есть переклад, мой властный переклад. И там это больше, довольно далеко от...
0: Оригинала.
1: Але я могу учить просто фонетично подобно. Сродок и мета.

Ой, что ж Цоем играли? Ну, это, конечно, классика Цоя. «Звезда по имени Солнце» – одна из первых. Я могу сказать, что свой музыкальный багаж я все-таки с русского року отримал.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Война не уникнена. Темный народ спивается. Верните белорусам Лявониху.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 году часопис «Крывич» опубликовал наступное. Мы сказали, что война не уникнена. Это не только наша думка, а пераконанне усей Заходней Европы. Хоть война гэта не выбухне яшчэ ни сягоння, ни завтра, але во всех политичных, а больш того, у войсковых кругах, лічацца с гэтай войной як немінучай падзеяй. Як же воображают себе европейские войсковые круги гэту войну, яе ход и выніки? Найбольш правдоподобно, что Польша в этой войне будет не без супольников, а кроме Румынии, мабуть, знойдутся еще другие участники войны на стороне Польши. Шансы сувязи советских республик с этого боку горшие, але совсем без супольников и яны не останутся. Обедве воюющие стороны, а кроме официальных супольников, будут иметь еще неофициальных, тайных, але вельми уплывовых на войну своих сторонников.
0: Беларусы у межвоенным друку.
1: Газета «Белорусский звон» в 1922 году опубликовала затемку с заголовком «Добродеи» у двухкуще. «Вёска п'янствует. Там, где давней при цары была одна монополька, там у Польской республики стало пять карчом, якія зовутся реставрации, склепы вин и так далее. Чаго-чаго у нас нема, а горелки усюды по горло. Темный народ спивается».
0: Беларусь у интербельме.
1: Праз 10 гадоў у 1932-м тое ж выданне «Беларускі звон» апублікавала наступную заўвагу «І Лявоніху прысабечылі». Газета «Слова» адзначае паварот на вёсцы прызабытага ўжо беларускага нацыянальнага танцу «Лявонікі». Вельмі гэта прыемна, але характэрна, што «Слова» называе «Лявоніху» не беларускім танцам, а танцам «нашых мужыкоў». Пытанне, як разумеюць паны абшарнікі гэтае выражэнне «нашых мужыкоў», ці як іх былых падданых, ці як польскіх, падобна да таго, як колькі гадоў назад на выстаўцы дэкарацыйнага мастацтва ў Парыжу беларускія тканіны з Лідчыны фігуравалі як вырабы «люду польскіего», і як такія былі адзначаныя «залатым медалём».
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоенья. Знакомить Стась Дедерка.
1: Бандиты под Вильней. Польские туристы рекомендуют Браслау. Смелая думка супроть мирной посредности.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «За правду» написала про бандитский напад под Вильней. Несколько дней назад на двор новоселки под самой Вильней напали оружные бандиты, которые зарабовали 4 коней и утекли с причины поднятой тревоги. Погоня не дала никаких выников. Как видать, даже расстрел головы бандитов-шоферов не заполохал бандитов.
0: Беларусы у межвоенным друку.
1: У 1924-м наш стяг передруковал с польской прессы уражение польских туристов от Заходней Беларуси. До прикладу. С замковой горы Браслава отчиняется просто надзвычайный выгляд. Лясов, долинов, озеров и узгорков так шмат, что перелечить их нельга. Пропадают за воротах, знову показываются и знову пропадают. Гэты край – идеальный край для летнего отпочинку. Геологичная его будова, кристалличная будова дна озеров, робить тое, что сырости тут мало. Климат сухи, есть значные обшары хвойного лесу, хоть и моцно потеребленного у часе войны. Экскурсии по ваколицах дают шмат цікавого. Знойдутся там и цікавые забытки старосветчины, рештки старосветских будинков, дороги, обкруженные чарами легендов.
0: Беларусь у Интербельме.
1: У сборнику «Заходняя Беларусь» в 1923 году был опубликован текст философа Игната Канчеўскага «Мы разом» по знаку в душках «С посмертной спадщины». «Не видать вас, братья, у крывавым тумане на дымном шляху гаманливой штуденности. Але уще мы разом, бо нас лучая супольность одна». Коли ты идешь смело у кровавую бойку, полную темры и плачу, забойства и злости, хаваючи в сердце своим тяжер замирайней радость кахання, то нас злучая у тяжкую хвилину супольность ахвяры. Коли ты идешь на потоптание людских законов, каб с тяжких кайданов вызволить дух человечества, что там у вас трогах и на эшафотах, ты с нами, брат наш, бо нас злучая супольность ахвяры. Коли твоя смелая думка змагается с тем, что приняла мирная посредность, коли ты шукаешь новых шляхов до солнца и новой гармонии формов променных, не полохайся лесу тых, кого давней спалили на вогнищах. Так само ты с нами, брат наш, бо нас злучая супольность ахвяры. Коли ты стоишь пред святым алтаром у пустой святыни и узносишь хвалу неведомому, кого злучая душа твоя у светлом имкненней пэўности ясной, мы разом, бо нас злучая супольность ахвяры.
2: А кто там иде?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: У Беларуси 16, у Польши 15 годин. У Беларуси з молотка продали 3 образы эксполитзняволенага ксяндза. Литовские политики пропонуют изменить назву региону на мяжи с Польшей. Городенскому блогеру погрожая 1,5 года зняволення за махинации при сборе доброчинной допомоги. У студии с новинами Владимир Лапцевич. У Беларуси з молотка продали 3 образы былого политвязня ксяндза Генриха Калатовича, осудженного по артикуле за здраду державе. Информация про это з'явилася на сайте Белюрзабеспечения. Набыть выявы пожадал усяго один человек, тому аукцион не отбылся. Один удельник погодился забрать их по пропонованной цене. Говорка идет про образы Мати Божия трех радостей, Великопокутница Параскева Пятница и Паустання Христа от Труны. Продаденные яны были у липени. У описании до лотов говорилось, что это арештованная маемость, то бок гроши от яе продажу пойдут державе. У травня на сайте Белюрзабеспечения продали еще один образ Генриха Калатовича, святитель Иулиан, бискуп Киноманийский. Поводле информации Берастейской вясны 2 липеня на аукционе так само хотели реализовать земельный участок Калатовича, який находится у вёсцы Новая Мыш Барановицкого района. Однако охотных его набыть не знайшлося. Анонсная информация. Светлана Тихановская возьме удел у форуме по безпеце у Аспене, штат Колорадо, США, які намечены на 14-17 липеня. Головный дарацца политика Франа Квячорка поведомил выданню «Позерк», что Тихановская наведае мероприемство 15-16 липеня. Згодно с программой, Тихановская выступит у другий день форума на панели «Континентальный дрейф. Европа у переходный период». Форум по безпеце проводит Aspen Strategy Group, незалежная группа, створенная у 1984 году при приватном американском аналитичном и адукационном институте Аспена. До іншої інформації. У Литві розгорелася дискусія об зміні назви литовського етногеографічного регіону Сувалкія, відомого у Польщі як Литовська Сувальщина, на Судавія. Про гэта передає Польське радіо. Регіон охоплює паўднёва-заходнюю частку Литви, якая мяжує з Польщею, а його історичним центром з'являється город Мар'ямполі. Ідею підтримують політики Литовської соціал-демократичної партії, у тим ліку спікер Сейма Юозас Олікас. Авторы пропонованных изменений утверждают, что назва «Сувалкия» походит от назвы Сувалкской губернии 19-го стагодия и не адлюстровывает этничной идентичности региона або его балской спадщины. Противники изменений означают, что больше за 20 годов тому Державная комиссия по литовской мове негативно оценила идею замены назвы. До криминальной темы. Для городенского блогера Михаила Драгуна, якого обвинователи у махинациях при сборе доброчинной допомоги для хворого хлопчика, державный обвинувавца запросил 1 год и 6 месяцев позбавления воли. Про это поведомила у своем телеграм-канале сябровка Драгуна Евгения Тарасенко. Судовое посяджение, на яким прошли спрешки боков, выступили дзярж обвинувавца и адвокат, отбылося 10 липеня. Адвокат просил оправдать подсудного за недоказанностью вины. Наступное посяджение про 16 липеня. Засталося апошнее слово Миши и вынесение присуду, отзначила Евгения. 17-годового городенского блогера обвинователи поводили криминальных артикулов об поклепе и причинении маемостной шкоды без прикмет крадежу. Причиной стало выдаткование на свои потребы грошей, которые были собраны на лечение тяжкохворого дитяти. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня на белорусско-польском помежье пахмурно, опадков не чекается. Температура поветра плюс 15, плюс 20. Ветер полночно-заходний слабый. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
3: Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.

И восьмаем уже и первого героя сегодняшней программы «Сярод поэтов». Это Константы Ильдефалс Галчинский, якого вірш вы почули, а и первая песня так сама была написана на его слова. Але поэтом был так само и Марек Грехута, и это не только его голос, але и его слова прогучали перед хвилиной. И еще теперь нехай будет так само. Сегодня раница, и она нечакана постукала у моей двери. Теплые дни наступили ранее, чем я чакал. Я снял с ее мокрое палито и посадил насупрач. Пах и светло весны. О, это ты! Весна, весна, весна. О, это ты! Марек Грехута и гурт «Анава».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17, у Польши 16 годин. Владимир Зеленский анонсовал змены у политической стратегии Украины. Белорусская церква у Лондоне увайшла у список 100 найважнейших британских будинков. Оранжевый узровень небезпеки объявлены у Витебской и Могилевской областях. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Об змене Украины своей политической стратегии заявил сегодня украинский президент Владимир Зеленский. За каждый приоритетный внешнеполитический керунок будет отказывать конкретный человек со значным опытом, який здольны реализовать то, про что мы домовляемся на уровне лидеров и чего чакая украинский народ, написал у своем телеграм-канале президент. Сярод таких керунков найбольш значные – Злучаные Штаты и домовленности относно лицензии на вытворчасть ракет «Патриот», да и иншее двухбаковое супрацовництво у сферы безпеки. Европейский антибаллистичный проект, державы-суседи Украины, относины с якими потребуют новые основы. Особливо это тычется Польши и Венгрии и иншее. А кроме того, отбудется обновление кабинета министров и керавництва правоохранительных органов Украины. Теперешний премьер-министру Юлии Свириденко – пропонована новая посада, назва якой не узгадывается. До белорусских тем. Белорусская церква у Лондоне войшла у список 100 найважнейших британских будинков первой четверти 21-го стагодия. Рейтинг склала авторитетная громадская организация 20th Century Society, якая уваходит у лик 6 громадских организаций, уполноваженных консультовать британскую державу у питаннях архитектурной спадщины. Церква святого Кирилла Туровского и усіх святых заступников белорусского народу была побудованная у 2016-2017 годах на замову Ватикана для белорусской диаспоры у Британии с нагоды 30-х угодков Чернобыльской катастрофы. Церква размещена у полночным Лондоне побач с іншими знаковыми для Беларуси будинками, христианским громадским центром Мариан Хаус и библиотекой имя Франтишка Скорины. И она стала первой дравляной церквой, побудованной у Лондоне после Великого пожару 1666 года и первой белорусской церквой у замежжи, побудованной адмыслова для белорусских верников. 1 вересня у Беларуси изменяются правила поступления в лицеи. Постанова Министерства эдукации уже опубликована на национальном правовом портале. Так, заяву у приемную комиссию лицея будут подавать с 12 по 15 червня 2027 года для тех, кто поступает у 10 классы. При этом с 5 по 8 липня будет максимум подать документы абитуриентам, которые удельничали у конкурсе у 10 класс лицея БДУ, але не прошли. Документам прописано, что такие абитуриенты допускаются в год приему до удела у конкурсе у інший лицей, але при одной умове. Повинны супасти в учебные предметы, которые выучаются на повышенном узровне у даденном лицее с теми, по яких сдавали уступные испыты при поступлении у лицей БДУ. З'явился и уступный экзамен по истории Беларуси. При поступлении на профиль, где на повышенном узровне выучается научальный предмет «История Беларуси у контексте сусветной истории». А кроме того, изменили термины залишения абитуриентов у 10 класс. Загад об залишении повинен быть не позднее за 7 липня у лицея БДУ и не позднее за 10 липня у остатних. У двух областях Беларуси на сегодня обвешаны оранжевый уровень небезпеки про знепогодь, поведомляя Министерство по надзвичайных ситуациях. Говорка о Витебской и Могилевской областях. Со спасылкой на Белгидромет поведомляется, что с 13 до 19 годин у этих районах чекаются навальницы, местами моцные ливни и в особных районах град. Несприяльные з'явы захаваются до 23 годин, означает ведомство. Так само МНС поведомило про факторы небезпеки у сувязи с непогодью. Ведомство попередило, что магчимое пошкоджение линии сувязи и электропередач, отключение электричных подстанций, электроэнергии у населенных пунктах, узникнение лесных пожаров. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня на белорусско-польском помеже похмурно, опадков не чекается. Температура поветра плюс 15, плюс 20. Ветер полночно-заходний слабы. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое. Трансграничное радио ФМ. Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
3: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Уладзімір Някляеў адзначае сваю 80-годзе.
4: Насамрэч, літаратура рулая застаецца для мяне тым, што звычайна называецца сэнсам жыцця, па-за ёй сябе не ўяўляю.
3: Рыхтуецца да выдання кніга пра нясвіжскае паўстанне.
5: Твор, які сапраўды мне баліць, бо гэты твор звязаны з нясвіжскім паўстаннем.
3: А таксама рэцэнзію на зборнік паэм Уладзіміра Някляева «Кніга лёсаў».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературай».
1: Сёлета 11 ліпеня Владимир Някляев отзначил свое 80-годие. Радио – это своеобразная машина часу. Я вырашил с допомогой радио перенестися у 2011 год. 20 травня 2011 года в суде Фрунзенского района Менска Владимир Някляев был осужден на 2 года позбавления воли за терминовкой на 2 года. Поэта вызволяют под хатний арешт. И у гэты час Товариство вольных литераторов узнагороджывая поэта литературной премией «Глиняный вялес» и у офисе ПН-центра отбылось у гонорования. Пропоную вашу увазе репортаж про гэтую подею.
2: Что это гром гремит? Это я попросил Велеса. Замою ему гром. Гром загремел. Сподяюсь, что он мне будет помогать не только в питаниях надворья. На самом деле, литература была и застается для меня. Тем, что, звичайно, называют сенсом життя, паза ее себе не уявляю и не отшуваю самим собой. И единое, что ратую, что политика, живая политика, которой я сегодня занимаюсь, подобная внешнему до творчества, только тут ты працуешь не со словом, и кое промовляется людьми, а с самими людьми. Кто и придумляет те эти иншие слова, то, что отбылось сегодня. Мои товарищи как раз не по политике, а по поэзии. Этим велесом меня отзначили. Широ скажу, меня радует.
3: И он народился на белый свет под конец стагодзя и тысячагоддзя. Я вот их росны выкинул партбилет у новокольное осяроддзе. На хрезбины постелили белый обрус, а посередине червоная стужка. И он закричал: «Живя, Беларусь!» Коллега мати, накормивши, загушкала.
4: Я задоволен тем, что эта узнагорода знайшла героя.
5: Литературный критик Александр Федута.
4: Это один белорусский поэт, який не покривдился на меня за той артикул, який я про него написал. Господар Владимир находится на певной вышине литературной и поэтичной. Коли он может сказать сам себе, все равно мои верши читают, а ваши артикулы никто. А по-другому, не вельми приятно, что книжка, за которую он отримал премию, вышла в удовольствие Лима. Русь, выдавец моей жонки. Книжка вельми добрая. И каждый выдавец мое гонор, коли мое отношение до такой книжки.
6: Аркуш давно уже просил, как я долучился до створения Велеса глиняного.
5: Автор статуэтки «Глиняный вялес» скульптор Гений Клойко.
6: И вельми легко и хутко зробилось, не трималось излепить. После этого видно, что это, напевно, будет для Некляева. Так что я вельми удячный лесу, что долучился до этого. Мне вельми приятно было это сделать для поэта Некляева.
7: Все лето политика поклопотилась про то, как снять интригу с глиняного велесу.
5: Старшиня пен-центру Андрей Ходанович.
7: Зрозумела, любая форма подтримки потребная Некляеву человеку. Але это абсолютно не сдымая пыточного вымирения подеи. Бо это и поэт, ведая, чем зачепить за нервы десятки сотни тысяч читачов. Это поэт, який сполучая высокую планку поэзии с умением выказаться, с веданием коли и для кого промаулять. В этом сенсе хаджение Некляева у политику так само было поэтичным, судовно ведаючи, чем рызыкуя творца, все-таки рызыкнул и пошел, значит, мел мотивации. Мне простей всю эту историю разглядать не у политичных, а у поэтичных категориях. Некляев зарабил все залежное от себе за опушний год для поширения кола аматоров белорусской поэзии.
1: Затем у Владимира Някляева чекали новые драматичные подеи, и при каждом политическом кризисе у родной краине поэт опынался в эпицентре подею, а затем раз за разом был вымушен съезжать в эмиграцию. Вот и зараз поэт живе во Вроцлаве. У гэтым городе ён урачисто отзначил свое 80-годие. Я так само віншую поэта и жадаю ему уже на наступный год отсвяткавать свой день народинаў у родным краеве.

0: Старонки з книги.
1: Протягиваем знакомить с поэзией автора сборника поэм «Книга лёсов». Свои верши читая Владимир Некляев.
2: Струменится по жилах холодок, сплывая час по стылых небосилах. Завершено, дописанный родок, плачу долги и плачу на могилах. Уже надеи белый голубок, меня не уздыме на сомлелых крылах. Завершено, Господь глядит за блок, плачу долги и плачу на могилах. Лучить и блытать в устье и в итог, раки бытия мне более не по силах. Я сел на бережок, плачу долги и плачу на могилах. Мне голосы гукаются сдалек, и память на остылых небосхилах. То пырхая, небыто мотылек, то крутится, небы змея на вилах.
3: Скончилось лето, не сумуть, звыклую ходою час простуя, от спокою ён тебе уратуя, от самоты сам себе ратуй, не сумуй. Еще в твоих годах вересень, не першая прикмета, падают антонуки у садах. Скончилось лето, вывесило желтые сяги на плотах, бульбовником каная. Не сумуй, ширей забирай, речек не бывает. Призвышайся речищем тяши и імгненням будучим богаты, страченная стратой не лечи. Счастный будь, что мел такие страты.
2: Заплакать мне по той вещине, як солодко, так горко. Там с ночи у нож скакала у сне, огнем по золотой сосне червоная воверка. Один одну гукну весну, ни голосу, ни реха. Прочнуся плакать, знов засну, и мне воверка щинить сосну у золотых орехах.
3: Заплакать мне по той вещине, як солодко, так горко. Там с ночи у нож скакала у сне, огнем по золотой сосне червоная воверка. Один одну гукну весну, ни голосу, ни реха. Прочнуся плакать, знов засну, и мне воверка щинить сосну у золотых орехах.
2: Молитвы, клятвы, споведи, законы, и неназваным Бог дає імёны, каб доўжыць род, асуджаны на звод. Чытаюцца, але наадварот, нябёсаў таямнічыя пісьмёны на стылай плыні раўнадушных вод. Пракляцці, здрады, вераломствы, бітвы, хай страшны суд, нібы да шыі брытва ўсё бліжэй. Што будзе на судзе, калі па плыні сам Гаспоць ідзе? Калюся клятвы, споведі, молитвы на хутка плыннай пішуцца в воде.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вами быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
4: І нязёлкі ад іх мала толку гартаю.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18, у Польши 17 годин. США заявили, что Армузский пролив открытый для всех суднов. На Подляше белорусские журналисты провели акцию солидарности с политзняволенными коллегами. Открыта регистрация на третью академию жаночего политичного лидерства. С новинами у студии Владимир Лапцевич. Почнем с международных новин. Армузский пролив открытый для всех суднов, которые ожидают законный проход по этому международным водным шляху. Про это 12 липня поведомила Центральное командование США. Узброенные силы США находятся на позициях и готовы обеспечить захование свободы судноходства, не глядя на необгрунтованную агрессию, переслед, погрозы и отвольные заявы сбоку Ирана. Иран не контролирует пролив. Судноход протягивается, заявили американские войсковцы. У командования додали, что за последние 7 дней про Армузский пролив прошли больше за 140 суднов. Американские войсковцы 11 липня атаковали 140 целей на территории Ирана у отказ на напад на гандлевое судно. Тегеран заявил об ударах в отказ по американских военных объектах у Кувейте, Катары и Бахрейне. До белорусских тем. У Тикотине, что на Подляше, подчас профессийной встречи белорусские журналисты провели акцию солидарности с коллегами, которые находятся у тюрьмах у Беларуси. Организатором акции выступила Белорусская ассоциация журналистов, пишет выдание «Позерк». Нагадаю, сегодня за кратами у Беларуси находятся минимум 21 представник медиасупольности. Самое невыносное отчувание у колонии – это те, что про тебе забылися, что там житё вируя, что все протягивается, а ты сядишь у тямницы сырой. И коли я доведалася, что люди выходят с моими портретами, мне стало вельми приемно, и я зразумела, что протрымаюся, сказала былая политзняволенная Лариса Широкова. И она узгадала, что у жаночей колонии у Гомеле стоит клетка, куды администрация карной установы саджая вязнев, як звяру, на огляд усім, пиша Дик Медиа. Беларусы, якія трапілі на улік за удзел у акцыях пратэсту ці іншую палітычную актыўнасць, а таксама ўсіх, хто доўгі час быў за мяжой, педантычна правяраюць на мяжы па вяртанні ў Беларусь. Але цяпер за так званыя экстрэмісцкія падпіскі звычайна не адпраўляюць на суткі. Прынамсі, калі чалавек на такім трапіўся ўпершыню. Падыход змяніўся каля 2 месяцаў таму. Выданню «Наша Ніва» вядома пра некалькі выпадкаў, калі ў людзей знаходзілі ў мабільніках выпадкова пакінутыя падпіскі на незалежные ресурсы, те аккаунты политичных активистов, признанные экстремистами, отводили у милицию и там выписывали только попередження. Коли бы вы с таким ехали ранее, отправили бы на сутки, а теперь такое распоряжение, казали силовики на мяжи. При этом неведомо, те обмежовываются попередженням, коли у человека знайшли так званые экстремистские подписки повторно. Анонсная информация. 13-18 вересня в Празе пройдет третья академия жаночего политичного лидерства. Это интенсивная тудневая программа для женщин, которые уже удельничают у громадско-политичном житті або хочут узмацнить свой уплыв. Удельниц шакают встречи с политиками и дипломатами, а так само практичные занятки по коммуникации, публичных выступах, керовании конфликтами, политичным брендингу, безпеці и основах дипломатичного протокола. Академию, на якую уже открыта регистрация, организуют Офис демократичных сил Беларуси у Чешской Республики и Офис Светланы Тихановской при поддержке чешского представительства фонду «Роза Люксембург Стифтунг». Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз надворье.
2: Завтра на польско-белорусском помеже пахмурно с прояснениями. У середине дня махчимы дожди. Температура от 19 до 26 градусов тепла. Ветер полночно-заходний до 7 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

0: Христос увоскрос!
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Константинополь. Сусветный патриарх Варфоломей у четвер 9 липеня наведал богословскую школу Халки. После молитвы у Кафаликоне монастыра Святой Троицы патриарх и архонты поглядели помешканне школы. Керовники проекта проинформовали их об ходе реставрационных работ, завершение яких чекается у найближайшей будучине. На мероприемстве присутничали делегации администрационного комитета монастыра под старшинством старейшины митрополита апостола Деркийского, а так само генеральный консул Греции у городе Константинос Кутрас. Патриарх Варфоломей выказал задоволенность процессом реставрации, якая значно полепшит исторический будинок Халкинской богословской школы. Сербия. Архиерейский собор сербского патриархату выказал рашучий протест у сувязи с рашением округового суда Любляны. Даденный судовый орган присудил патриарха сербского Порфирия до 4 месяцев позбавления воли умовно с установлением испытного термину. Гэтые вердикты были вынесены по пропанове прокуратуры округового суда Любляны у межах спрощенной або поскоренной судовой вытворчести. Священный собор епископа у сербской церкви официально охарактеризовал гэтые судовые рашения как скандальные. Представники патриархату подкреслили, что вынесение подобного присуду у дочинения до предстоятеля сербской православной церкви у Словении отбылось без попереднего поведомления обвинуваченных. Больше за то, подчас даденного разбору патриарху Порфирию и представникам Люблянского приходу не было представлено законного права выказать свою позицию, дать показания або организовать оборону. Поводле материалов прокуратуры Любляны справа дотычится периоду, коли патриарх Порфирий был митрополитом Загарбско-Люблянским. Былый святар Люблянского прихода Желька Лубарда заявил, что на протягу нескольких годов подвергался систематичному психологичному тиску и переследу, мобингу от своего настоятеля. Тиск, поводле его словов, отбывался при уделе керовництва Загарбско-Люблянской митрополии. На этой подставе прокуратура у студеня 2026 года высунула обвинувачення супраць патриарха Порфирия як физичной особы, а так само супраць Люблянской церковной громады як юридичной особы. Гана. У четвер 9 липеня у Акры отбылся суместный сход духовенства митрополии Ганы и сябров Ассоциации православной молоди краины. Мероприемство началось одразу после завершения ранешнего богослужения у кафедральном соборе переменения Господнего. Сустреча прошла под старшинством митрополита Акрского Даниила. На сходе обмерковывались актуальные питания, которые тычатся дальнейшего развития церковного життя, координации совместных намаганий духовенства и миран, а так само умацывание роли православной молоди у деятельности местовых громад. Удельники надали особую увагу подтримке молодевых инициатив у Гане. Митрополит Даниил отзначил важность активного уделу молодого поколения у житті парафии и умацывания христианских каштовностей. Сход посприял поляпшению взаимодействия помеж священнослужителями и молодыми активистами, вызначивши ключевые керунки для будущих программ и пастырской працы православной митрополии у регионе. Канада. На минулым тыдні у столице Канады Оттаве прошла штогодовая молодевая православная ассамблея. У мероприемстве приняли удел больше за 170 юнаков и девчат из всей канадской архиепископии Сусветного патриархата. Программа включала молитвы, обмеркование питания веры, наведывание рынку Байоарт и танцевальный вечер «Ночь у Санторини». Завершилась встреча боской литургией. На ассамблее присутничали духовные керовники молоди и канадское духовенство. Подчас з'езда был обран новый Национальный совет молодевой православной организации Канады на чале с президентом Катериной Скленцес. Організатори виказали подяку архієпіскопу канадському Сатиріюсу, грецькій громаді Атави за гостинність і підтримку. Молдова. Сьогодні у Кишиньові пройде урочиста церемонія інтронізації митрополіта Бессарабського Антонія. Чин інтронізації почнеться після боскої літургії у столичному храмі трьох святителів. Богослуження узначаліть митрополіт Молдавський і Буковинський Феофан, сумісно з ієрархами Священного Синода Бессарабської митрополії, а так само іншими священнослужителями Румунської православної церкви. У гэтай гістаричній події примуть уділ представники центральних і місцевих органів влади, громадських інститутів, громадянської супольності і шматлікі вірники. Раней Бессарабская митрополия опубликовала официйный зворот с закликом до усяго духовенства, монахов и миран принять удел у этой значной подеи. Митрополит Антоний, які до апошнего часу займал посаду епископа Бельцкого, был обраны на служение архиепископа Кишиневского и митрополита Бессарабского подчас поседжения Священного Синода Румынской Церкви 2 липеня. Болгария. Священный Синод Болгарской Православной Церкви на своем поседжении на минулом тыдне принял шерах ключевых администрационных и духовных решений, накированных на упорядкование внутреннего життя епархии. Иерархии затвердили новые адукационные программы для духовных академий и недельных школ, что связано с необходимостью активизации катехизаторской деятельности сирот молоди. Особливую увагу синодалы надали координации выдавецких проектов и выпуску осветницкой литературы для широкого кола читачов. У официйным звороте архипастеры подкреслили важность строгого захования каноничного парадку во умовах глобальных социальных выкликов сучасности. Синод закликал святарство на местах узмацнить социальную працу на приходах и развивать доброчинные инициативы для допомоги бедным людям. Усе принятые синодом решения накированы на умацавание институцийного авторитету болгарской церкви, захование ее традиций, а так само на активизацию духовного життя православного громадства. Украина. Во Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры прошли урочистые богослужения, промеркованные до знаменальной исторической даты 975-годия с дня заснования этой старожитной православной обители. У святочных молитовных сходах и боских литургиях приняли удел шматликие представники духовенства, монахи, а так само паломники, якія прибыли из разных регионов Украины. Мета гэтых урачыстасцей – малітоўна ўшанаваць памяць заснавальнікаў лаўры, прападобных Антонія і Феадосія Пячэрскіх, чые працы заклалі падмурак усходнеславянскага манаства. Падчас юбілейных мерапрыемстваў арганізатары акцэнтуюць увагу на выдатным духоўным і культурна-гістарычным значэнні абіцелі як калыскі праваслаўя. Эстонія. Міністерство внутрішніх справ Естонії офіційно встановило для Естонської православної церкви Московського патріархату 6-місячний термін, на протягу якого релігійна організація обов'язана цілком спинити усі канонічні і адміністраційні зв'язки з Російською православною церквою. Даденное потребование уладов аргументовано меркованиями национальной безопасности и намером цалком выключить внешний политический уплыв с боку Москвы на религийные институты внутри державы. За отведенные полгоды Эстонская православная церква Московского патриархату повинна унести радикальные измены у свой статут, официально зафиксовавший свой незалежный статус. Эстонские державные органы мают намер жестко контролировать этот процесс, заявляючи, что махчимость законного продолжения деятельности церковных структур в Украине напрямую залежит от выполнения этих умов. Керавництво местной церкви опынулось перед необходимостью принятия складанных юридичных решений для захования своего статуса.

0: тобою спать валетом. Я люблю ходить на так, разглядать девчаток сверху.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
3: У Беларуси 19, у Польши 18 годин. Украина атаковала НПЗ у Самарской области. Россия ударила по украинских городах. На Витебщине вызначились, куда завезут работников из Узбекистана. У Беларуси протягивается специальная программа МАК. С новинами у студии Владимир Лапцевич. Почнем с подей российско-украинской войны. У ночь на 12 липеня украинские беспилотники атаковали нафтоперепрацовчий завод у городе Сызрань Самарской области России. Губернатор региона Вячеслав Феодоростев поведомил про пошкоджение промыслового предприемства и жилых домов. Поводле яго один человек загинул, еще трое, у тым лику дитя, отрымали ранение. Поводле российских мониторинговых каналов и выдания Астра, на территории Сызранского НПЗ узник пожар. Завод уваходит у структуру Роснафты и ранее уже был мишенью украинских ударов. У свою чергу российские войски уначе атаковали Украину 13 ракетами и 115 беспилотниками. У вынику ударов загинули люди у Кривым Рогу, Херсоне и Днепропетровской области. У Кривым Рогу российский удар по промысловому предприемстве забил двух человек. У Херсоне загинул один человек, еще трое были по раненые. Российские войски регулярно атакуют украинские города и громадянскую инфраструктуру ракетами, ударными беспилотниками, керованными авиабомбами и иншими видами узброения. Светлана Тихановская выказала спочувание с нагоды смерти американского сенатора-республиканца Линдси Грэма. У своим комментарии выданию «Зеркало» Светлана Тихановская назвала его сябром и союзником Беларуси. Глубоко засмученная раптовной смертью сенатора Линдси Грэма. Я мела гонор сустракаться с ним и бачить его твердую прихильность свободе, демократии и безпеце нашего региону. Беларусь стратила принципового сябра и союзника. Мое широе спочувание его семьи, коллегам и жихарам Паудневой Каролины, заявила белорусский политик. Линдси Грэм был одним из первых и наибольш важных контактов офиса Тихановской у республиканской партии США. Американский сенатор от Паудневой Каролины Линдси Грэм помер у вечера у суботу 11 липеня. Поводле информации NBC News, причиной смерти мог стать сердечный приступ. На Витебщине на протягу минулого тыдня гостила великая делегация чиновников и бизнесменов из Узбекистана. По выниках визиту отбылася встреча с керовником в области Александром Рогожником, пишет сайт Витебщи. На ней вызначили 8 живелогадовчих ферм и комплексов у Шумилинским, Витебским, Бешанковицким и Лёзненским районах, где будут працевать работники з Узбекистану. Менавіта ў гэтых месцах не хапае працоўных рук. Таксама узбекам перададуць 2000 гектараў землі ў Бешанковіцкім раёне для вырошчвання бульбы. Сярод дамоўленасці – адкрыццё Віцебску гандлёвага дома Узбекістана і рэстарана узбецкай кухні. У Беларусі толькі за чэрвень гэтага года міліцыя выявіла і знішчыла амаль 70 тонн маку і канапель, а за незаконныя пасевы такіх раслін склала больш за 600 адміністрацыйных пратаколаў. Гэтая дзея не праходзіць у рамках рэалізацыі спецпраграмы МАК, якая працягнецца да 15 верасня. У мерапрыемствах удзельнічаюць супрацоўнікі розных падраздзяленняў міліцыі разам з калегамі з іншых праваахоўных органаў і грамадскіх фармаванняў. У Беларусі вырошчванне або захоўванне на сваіх участках наркараслін цягне за сабой адміністрацыйную і крымінальную адказнасць. Калі на участку знойдуць незаконныя насаджэнні, гаспадару пагражае штраф да 20 базавых велічынь. Гэта 900 рублёў. За вырошчванне такіх раслін з мэтай збыту прадугледжана ўжо крымінальная адказнасць, ажно да 15 гадоў пазбаўлення волі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Завтра на польско-белорусском помежье пахмурно с прояснениями. У середине дня махшимые дожди. Температура от 19 до 26 градусов тепла. Ветер полночно-заходний до 7 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
1: Радио Рация. Первое.
4: Трансграничное радио FM.
5: Что-то не так.
6: Что-сти не так. Огляд абсурдных новин у Белоруссии по замежами.
7: Кажуть, життё само піше найлепшыя сценары. Асабліва, калі гаворка ідзе пра постсавецкую рэчаіснасць. Тут чыноўнікі святкуюць купалле, пазламі і шашкамі. У Расіі заклікаюць не панікаваць праз дэфіцыт бензіну. А дарослыя дрэвы і сабакі аказваюцца аднолькава расходным матэрыялам для вялікіх дзяржаўных праектаў. Калі вам падаецца, што з гэтым нешта не так, вам не падаецца.
6: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панеделка да нядзелі.
8: Вось вы думаеце, што купалле гэта самая кароткая ноч у годзе, пошук папараць кветкі, вянкі на вадзе, вогнішча, народныя песні, якія нашыя бабулі яшчэ співалі да купання ў рацэ на світанку. А вось ва ўлада ў Гомеля іншы погляд. Арганізатары купалля ў гэтым абласным цэнтры сільна не замарочваліся са сцэнаром. Там што Новы год, што купалля, што розныя дні горада, усё адно і тое ж. Толькі назвы святаў змяняюцца ў афішах. Сапраўды, навошта сабе дурыць галаву такімі дробязямі, як народныя традыцыі? Гарадское прапагандыскае выданне з гонарам паведамляе. Інтэрактыўныя зоны, конкурсы, віктарыны, пазлы, размалёўкі, знаёмства са славутасцямі Беларусі. Фотоздымки дополняют картину. Дети гуляются у шашки, кидают пластиковые кольца на штырки, сбирают пазлы. Побач псевдонародные вырабы у червоно-зеленых колерах. Десять меж гэтым есть вянки и народные песни. Видать, каб хоть нечто нагадывало про купалле.

0: Паливный кризис у России, обумовленный масштабными атаками беспилотников на нафтоперапрацовчие заводы, все более поглубляется. Теперь он добрался и до тех, кто еще недавно переконывал громадян, что хваливаться нема про что, и подтримливал напад на Украину. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов опынулся у роли звычайного автомобилиста. Ягоная машина спынилась на трассе про пустый бак. Не хапило бензину. Символично, что усяго за годину до здарэння Филимонов закликал людей не ствараць запасов палива и не поддаваться ажиотажу. И особисто продемонстрировал это, после чего заглох на трассе. Яно и зразумело, традиционные автомобили без палива не ездить. Як не закликай. Правда, у выпадку с губернатором Вологодской области усё скончилось, можно сказать, хэппи-эндом. Яго подобрал экипаж ДАИ. Пытання, ці забрали б яны іншых людзей, застаецца рытарычным, бо для губернатара заўсёды знойдзецца службовы аўтамабіль альбо на крайні выпадак экіпаж ДАІ. А вось іншым можна перасаджвацца на ровары. На двухколавых транспартных сродках можна і без бензіна з дызелем ездзіць, абы ногі былі. Альбо можна згадаць стары добры спосаб перамяшчацца на конях. Улетку паліво ў выглядзе травы для их хапая. У любым разе паливный кризис у РФ досягнул нового узроўню, калі нават губернатору не хапіла бензину.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Что на семидзёнцы было не так? От понеделка до недели.
0: Чаму постсоветские люди не верать начальству? Где поделася палива у РФ? И наво что улады Беларуси запрашают узбеков? Про гэта и іншая театр генеральный режиссер Александр Янджиевский у размове с Миколом Бянько.
2: Привитание, Александр.
3: Привитание.
2: Спочатку хотел удокладнить, отсочиваете вы ситуацию у Крыме.
3: Ну, конечно, отсочиваю эту ситуацию, и мне вельми цікаво в той справе послухать людей, которые будут кричать, что Крым наш. Ну, на ваш, ну, берите без электричества, без светла, без палива, без усяго. Ну что, взяли? Вот, берите, трымайте.
2: Чемодан без ручки.
3: Ну, чемодан без ручки. Ну, ну конечно, я отсочиваю, мне вельми цікаво глядеть там, как это все летает, взрывается, эти чарги на заправках. А все эти губернаторы, ну, не только в Крыму. Усё будет добро, не треба паниковать. Праз два дні там все это стабілізуецца, ситуация, все будет. Ну, слухайте, ну, это, ведаете, як у Филипенко, да, у Филипенко это написано, что советский человек вельми, як так, шутка реагует на усё, что каже правительство. Як только правительство каже, усё будзе ў парадку. Гэта сигнал для усіх, что трэба паніковаць. Да, потому что, ну, гэта вот попросту на постсоветском пространстве. Як только кажу, что все будет добро и у нас все ў парадку, под контролем, троллем, это одразу советский человек бежит у склепа, там покупает запалки, хлеб, муку, гречку и бензин. Ну, бензин уже выкреслить, уже нема.
2: До речи, на конт бензина, а что, власне, кажешь, издарлося? Его ж было шмат, и Россия является такой ведущей краиной по вырубу бензина. То есть, что здарлося? Что случилось?
3: Ну, что здарылось? Ну, все это бомбят, они навод не могут охранять то, что у них уже есть. Але сегодня...
2: Про это же говорить нельзя навод. Я просто назираю, как берут интервью у людей, которые выставили все эти шматкилометровые черги, и их пытаются, что здарылось, и они навод не могут назвать то, что отбывается.
3: Ну, так это те же самые люди, которые не могут сказать о том, что идет война. У них же это спецоперация. А мне больше цікавить это люди, которые, ведаете, не так давно бачил такий сюжет, что с госпиталя отправляли не зусім вылеченных вот этих вот не зусім здоровых каких-то этих солдатов обратно на фронт, але их жены и матки, яны стали поперек дороги, каб их не пустить. Але не тому, что их не пустить на фронт, а тому, что вы обещали, что эти дети будут служить только с дронами, а вы их посылаете на передовую. Гэта значит, что яны могут убивать, а левось, калі з'являється рызика, что их могут забить, гэта не, гэта мы не подписывались. А як вы хочете, что война только однобаковая такая, только в один бок, только вы будете забивать? Слухайте, не. Ну и зараз око за око. Что вы там все бомбили, разбурали? Ну зараз и к вам прилетело. ну, все же нормально, войны же нема. Вы же там кричали на Берлин и все такое. Наці, отримливайте.
2: До речи, дивная эволюция поглядов отбывается у российском истеблишменте, так званым, так и пресс-секретарь Путина Пескова признал, что теперь мы уже не спецоперацию организовали, оказывается, в Украине, а это на самом деле война, бо заходние страны интенсивно помогают Киеву.
3: А это, по-моему, гульня слов уже начинается. Это такая философия, это уже...
2: Ну, то есть 4 года была спецоперация, зараз война.
3: 4 года яны все рыхтовались, яны не показывали полную силу, как яны могут. А вот зараз мы все уже покажем. И зараз это война. Мне подается, что яны это слово война, как некое сакральное слово, яны протримливали до часу. А зараз все. Ну, это все такие козыры идут, апошние козыры. Ну, вот зараз война, после этого повинна звучать вставая страна огромная. Ну, вот нечто такое, потому что все эти люди, они воспитаны на идеалах войны и забойства. У них же все, можем повторить. Ну, коли ласка, вы повторяете, вот, ну, и отрымливаете. А сегодня убачил такую новину, что на маркетплейсах российских уже продают мобильные нафтоперерабатывающие станции. Яны стоят 1 000 000 рублей, и ты сам с нафты можешь робить дизель, альбо там может бензин и все такое. Але по закону, конечно, нельзя, нельга, там треба, как был специалист, и только державные установы это могут робить. Але мне подается, что зараз почнется уже без допомоги украинцев выбухи по всей России, потому что яны почнут у себе там на подворку, на огороде робить эту нафту, бензин, и они просто вот, как там у Ильфа Петрова, одночасово все запалится с 4 в углу.
2: Дикий Захад.
3: Дикий Захад, да. То есть, ранее самогонку, а зараз бензин уже. А вот вельми доброе поравнание было, что вся зараз Россия подобна на сусвет Безумного Макса. Там так само за бензин яны там убивают один одного. Ну, близко уже к этому. Это жарт жартами, але... Это ж вот нема бензину. Это значит порушена логистика. Это значит не будут, ну самые простые речи, что вывозить мусор не будут. Это уже
2: все. Для России критично, потому что отлегласти ж великие.
3: Ну это не будут, нет, навод у городе не будут вывозить мусор. А это что? Это пацуки, это мыши, это зараза, это дизентерия, это хворобы. А так само не будут привозить ежу. И ну мне подается, что все это один крок до некого, ну не бунта, а до коллапса такого, громадского коллапса.
2: Угу.
3: Во что он выльется, я не ведаю. Коли там еще есть таки некий отсоток людей, которые там пришли с войны, и этот густ крови, как кажется, там уже покаштовали, то это страшные речи будут. Страшные.
2: Покуль Россия балансует над Продоньем, в Беларуси все хорошо. У нас головний кормчий виступав недавно і сказав, що перед тим, як прийдуть пакистанці, так ми запросимо узбеків. І узбеків ми вельми любимо, коли ласка, приїжджайте. Ви будете у якості працівної сили тут, значить, наші закривати різні галіни, а ми вам тут і забезпечимо жилье, годний заробок і так далі. Тобто пакистанці усе отримують.
3: Я про пакистанців не ведаю, але мені просто цікаво той факт, що за плотом, як кажуть, твоєї країни відбуваються некі такі невірогодні речі, а ви відсилаєте дітей автобусами там у Крим або ще там у Адлер якісь-то. Ну, це вогулі жах. І саме головне, ну, що треба робити у гэты момент, каб люди не спужалися? Відкривати нові качелі, понимаете? Як у Мозери, зараз гляжу, там качелі нові відкрили. Боже, там весь райсполком собрался, качели открыли яны новые. А это все для чего робится? Каб оттягнуть увагу людей от інших справ. И Лукашенко зараз, боже, як он крутится, попросту як вуш на потельне. И он не ведает, куда ему кинуться, и туды, и сюды, боже, что робить. Ну, его не шкода. Но попросту навод цікаво назирать за тем, что зараз у его там отбывается с ним.
2: Ну, і все-таки вернемося до теми працівної міграції. Так, ну, по сутності, ми зараз утикнулися з великим викликом. Білоруське громадство, я маю на увазі, коли сотні тисяч людей, працездольних, молодих, які могли б якраз таки всі ці праці виконувати, просто виїхали. Більше того, їм ручкою помахали всі ці красавці виконкамовські. Так? А тепер вони запрошують пакистанців, узбеків, але навіть вони не їдуть, наскільки я розумію.
3: Ну, вони не поїдуть, тому що заробки не такі великі. невеликие, у них будут это по-первых, по-другое, умовы працы.
2: Да и не дурные, я думаю, люди на самом деле.
3: Ну, да, яны ж николи не разглядали Беларусь, там, краина для мешкания, яны завсёды, Беларусь, а, гэта та, откуль можно трапить там у Польшу, альбо у Германию, да, гэта по-первых, по-другое, мало того, что вельми много, шмат людей з'ехало, так шмат людей еще засталося, яким не дают просто працаваць. И у вас специалисты ходят, я не ведаю, чем они навод займаются, их не берут ни в какие державные установы на працу. Вот это еще горш. А тут что? Принцип наиважней. Принцип наиважней. Ну и что, что там нема кадров? Ну и что, что яны там ходят? Зато мы принциповые. Вот, слушайте, один этот и Путин так само принциповый. Вот и Лукашенко такие принциповые. А до чего эти принципы проведут, я не ведаю. Ну, ничего доброго. Не так давно читал. У Могилёве некий агрохолдинг уже третий раз Лукашенко знову его разобрал, як то кажется, на запчасти, на некие, на мелкие колгасы, потому что не отрымался так, как он хотел. И он уже три разы это все разбирал, собирал, разбирал, собирал, разбирал, собирал.
2: Але не полетел холдинг.
3: Але, ну, и он все, ну, вось не отрымался, там кого-то там у Могилёва снял, там еще что-то. И вот зараз такое, сидите такое, ведаете, как у тым анекдоте, треба было там пофарбовать потолок у синий цвет там не помогло, да, ой, ну шкода, у меня так было еще много шмат идей. И зараз у гэта ситуации, ну вось разобрали мы с гэты холдинг, так, не отрымлется, что зробим, а давайте пакистанцы приедут, и все, вот одразу заживем. Ну слухайте, ну не пакистанцы вам помогут, а по-иншему просто это все працует, мне так подается.
2: Дякую, Александр, за размову, так, это было передача «Штось-ти не так».
3: «Штось-ти так», але не так.
2: Але не там.
3: Але не там. И не у тих, и не тих.
2: И не с тими, дякую.
3: И не с тими.
0: Театральный режиссер Александр Янджиевский поразважал на конт гарачих тем лета.
1: Что-то не так. Огляд громадско-политичных новин. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.
0: При авторитаризме нема шкадавання ни до людей, ни до живёл, ни до раслин. Бо шкадавання потребує поваги до життя, а авторитарная система признає только метазгодность. У Гомелі под новый забавляльный центр высекли дорослые блакитные ялины. Древы, якія пережили не одно поколение гараджан, оказались менш важными за черговый бетонный проект. Жыхары справедливо пытаются, неужо нельга было захаваць их и уписать у архитектуру. Але такие пытания не узникают там, где рашэнні прымаются без потребы когось-ти слухать.

Такая ж логіка калісьці адправіла ў космас сабаку Лайку ў часы Савецкага Саюзу. У 1957 годзе бадзяжнага сабаку адправілі на арбіту Зямлі, дзе Лайка правіла каля 7 гадзін. Свету рассказывали про подвиг и науковый прогресс, а правду сховали. Система остужения не працавала. У выніку Лайка загинула от стрессу, спеки и недохопу кислороду. Однако нават калі б собака выжил, его на вертание не планавалася. Спадорожник сгорел у атмосферы Земли. То бок живела была осуджена на пакутливую смерть еще до старту. Для системы Лайка была не живой истотой, а расходным материалом. Так и ялинами. Сегодня их легко заменяют обещаниями посадить новые. Але древо, якое росло по устагодзе, нельга заменить саджанцами, як нельга вернуть житё собаку ахвяраванному деле пропаганды. Аўтарытарызм заўсёды пачынаецца с пагарды до живого, а заканчивается тым, что никто уже не здзіўляецца невысечаным парком, незламаным чалавечым лёсам. Стоп!

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 20, у Польши 19 годин. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила про свою отставку. Германия профинансует закупку 50 тысяч украинских FPV-дронов «Шрайк». У Беларуси зафиксованы рост аварийности с уделом пожилых кировцев. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что сыходит с посады, але готовая и далее служить украинской державе и выполнять задачи, накированные на узмацнение позиции Украины, оборону национальных интересов и наближение справедливого миру. Удячная президенту за довер и высокую оценку работы нашей команды. Гонорюся тем, что мела гонор узначальвать урад у самый складанный период найновшей истории Украины, написала она у телеграме. Свириденко подяковала урадовой команде за працу на корысть державы подчас великих выкликов и обмерковала с президентом дальнейшие кроки. Нагадаю, что сегодня президент Владимир Зеленский заявил об измене Украиной своей политической стратегии, а так само об обновлении кабинета министров и керавництва правоохранительных органов. И еще на украинскую тематику. Германия профинансует закупку 50 тысяч украинских FPV-дронов «Шрайк». Это станет одной из наибуйнейших ведомых закупок беспилотников для Украины заходним союзником, поведомляя Рейтер. Кошт контракту оценивается у 90 миллионов евро. Частка дронов уже передадена, остатние поставить до конца года. «Шрайк» — это украинский FPV-дрон компании Skyfall с американской системой Otterion. И она выкористовывает компьютерный зрок и штучный интеллект, дозволяючи дрону автоматично супроводжать и поражать цель, якая рухается. На опошнем участку полету навод при страте сувязи с оператором або уздеянии российского РЭП. Дякуючи гэтаму, верогодность поспяхового поражения цели значно вышейшая, чем у звычайных FPV-дронов. До інших тем. Польша серьезно ставится до погроз с Москвы, хотя не паникуя, заявил итальянскому выданию «Иль Массагера» керавник польского МЗС Радослав Сікорскі. Министр прокомментовал информацию британской газеты «Телеграф» про то, что Злученные Штаты нібито передали Варшаве попередження об махчимой узброенной провокации России супрать Польши, каб выпробовать рашучасть НАТО. Глава польской дипломатии сказал, что не может ни подтвердить, ни обвергнуть эту информацию, але новина походит з авторитетного видання, тому, імовірно, яна правдивая. І он виказав сподівання, що викриття намеру Росії змусить її відмовитися від гэтых планов. Менавіта тому ми посилаємо росіянам сигнал. Ми ведаем, що яны нешта рыхтують. Гэтак само, як гэта було перед уварванням ва Україну, додав міністр. У той же час Сікорскі упевнены, що Москва не має достатково ресурсу для нападу на Польщу. Інформація з Беларусі. Україні зафіксовано серйозний рост кількості аварій з уділом пожилих кіровців. Да і звернулася до Міністерства охови здоров'я по допомогу. Держаутоінспекція констатує, що за 6 місяців 2026 года по вине пожилих кіровців відбулося 62 здарені, у яких 6 чоловік загинули і 65 поранені. Один з опошніх таких випадків. Під Новогрудком 81-годовий і 69-годовий пенсіонери урезалися на авто один у одного. Ёсць загинули. Так само недавно был смертный наезд на міншанку у Воложинском районе, учиненный 71-годовым кіроўцам, который утек с места аварии, але был выявленный. МУС проинформовала Министерство охраны здоровья об дорожной обстановке, якая складывается, и необходимости принять до ведома данные при проведении медицинского огляду пожилых кіроўцам при их допуску до удела у дорожном руху. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Праз годину».
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: Завтра на польско-белорусском помеже похмурно с прояснениями. У середине дня махчимые дожди. Температура от 19 до 26 градусов тепла. Ветер полночно-заходний до 7 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры «Радио Рация» от DJ Ricky.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!